дасли, ике ен дасли, а куич, эс дилзин, эн хуич, э инади, эхе на цвайзи. Yeah.